0: Яя. Илмут сусаассангерсуак.
1: Таамаалуунна.
0: Яя. Иннарик. Аа. Иммиусини кориарта кангалаарли таама тоқааннараани. Кинамаа сиуллиусуссаавуллу миккут уанга.
1: Тэс арлаат аюнгило. Тэс аа
0: уангаагунеқарсат
1: нуиннарасак кайлаарпиутти.
0: Хила.
1: Аа.
0: Сиуллиуиннарпугам.
1: Аа.
0: Иттуулеруни.
1: Тэссиним қақисуссаарпасиппоқ. Иттуутаратами кангусулаарлута.
0: Аапи илана.
1: Таалаам сулисоартарпу иттуусоқ ила.
0: Суу. Яя. Аппи. Суу. Ап. Итлин.
1: Икиккалуақаагут.
0: Икиккалуақаагут амерланата қуллиилли. Қаарсимаппут икиккалуаатсигит икингилла.
1: Яа.
0: Аапи. Яа. Ап.
1: Итлин.
0: Тасиунгиллат.
1: Тасиунгиллат. Кака оку исумалуссимаммата тасиунгиллат.
0: Аа.
1: Тасиунгиллаллуунит.
0: Аа.
1: Таавалу аан таак тасиортут таси эққаатигу ниллатна.
0: Аа тассам сорлидаа
1: тасиунгиллат.
0: Маани кангарлуиарлаани иммам канинери сорлу таситу итту кисин тасиунатик.
1: Аа.
0: Яя аа тоққассуулиннари.
1: Ингаассак.
0: Нибилерсукками кааллэрниутеқалаа таалианнаарфигилеқарпут. Гут.
1: Аа.
0: Paul Josephson Trio.
1: Yes.
0: Atomersiuk.
1: Gassassuk.
0: Takanna.

0: тернерпуут лайф хане сон ви имануэлсин аторпааллуут таматигоо силеқалартуутта
1: прамилай
0: аққаагу тас арфинингорнэрми қулисима иллатсиаққаалаариарлуниаассиит таавагоорсеқиннилиссоо
1: таамаалиллаттаава
0: ида арфинерпингасорсуан киаллун таава нораани керарлуни сисаматсуккассоқартарлуни тас аққаагу таасапаатиу аққаагу аагу Сокниннависсоороо тама тумунаккун каккаак фьортассатоор пуйорнани. Фьортанерсуун киаттарлунигоо анораа пингасувиннангуа никаатассуккасаарлаарми никераартарлуни. Анораа. Атасингорпат аам тааматут сокниннаависсулим. Тама тумунаккуллу аққалмарлум киаллуни аама тааматорпи анораа тас никераарлуни пингасунгуаник суккассеқартарлунигоо.
1: Тас эққаманерпаа иппассаан пингасунгормат сиаллилерами таилиманерторуссууо иппернақаллаттаалаасасо уу эққатсин саққуммикаареерам иппернаат
0: аа уугасиммаата кунгитсууссунга асаттаммаат
1: уугумаа қаққимаа тасе эққааниикат
0: аапи
1: иппернақарторуссуу
0: аапи хеннак
1: yes
0: уна атагу тусаартигу
1: қаами
2: иммаарлу массаққут нуиннорисаари Hinnari, nuunnari sai, apilopuut, eok.
0: Hinnari, missinä sit? Apittarattaadaraat sisämaksuarnik, suut, kikkut, apittarattaadarpiin.
1: Tässä siisisukkunukua, ilä merinnää fiisaatsiuta, sakkummatto ujaaduakku ingita pessuit.
0: Apila.
1: Tän ujaamisaaduakku nissaangitsoakku fiilita... Ujaamisaatu iTunesin nissaangiaraak alla 2023 nissunaf nuennassorioioissuam sakkumassittisimästu sannaariartu siisukkut adulapäät. Mie nassorit.
0: Takanna.

0: сарнерпутафартали кроо киммернаа пекатигалуа торпааллу сарфарсуакка
1: торхаллатарсуа
0: яйя
1: яни
0: Henrik
1: матту сарнаатанут санилекаруи къаллунаамик нассуиалаарсинаасуу кисин калаалисут оқалун неқ илинниарусуккаан илинниарфинеқарсинаавор торлуаниит 14 татунгаанут уани налунааққутақ 1630 дис уани саққарлит ортетравими
0: а
1: дис илинниарусуккаан дис тассунгарсинаавор
0: туллингуттарик
1: ливим атилик тастаан таққуммиссаавор
0: апи
1: пиуккутилаарлугуна
0: аа яйя yes
1: yes
0: кимулхиу кумасимаватит
1: я дунаату аалуккут атулерпаат наалассарто
0: таканнам

0: тусарнараппуут кимулхиуккумасагу миник атерпааллуу нипааннероп нунарсууни
1: пиансунаф сунаф марлуутаартунсуули
0: қааюнгна
1: катуамиун аамун қаангеққарсу тоосмагига